Хормаг ки онкар колкакра крадар биши кинки я чеки хумлах чалал хабусус каран бешка ицха ичпойтах чабрака ушилхух кархал балка ик септембре шинких